0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.